0: Что это твоя?
1: Бест народна музыка.
0: Парти музыка.
1: Ритна музыка.
0: Мисмо. Бест FM.

0: baby, it's Pablo.
1: Я сделал зачем май, мало зачем мой вайб. Gang bang drive by, я бы сделал май. Кои баланс, а вот я твердый хайп. Десять годин я твердый хайп.